0: Мы пытались помочь Северной Корее, но мы уже заявили, что наши войска выведены из Кореи. Так что нам нельзя появляться на поле боя Северной Кореи. Нельзя непосредственно противостоять США. А то возникнет международная проблема.
1: 斯大林同志，请问，我们为什么可以援朝抗美呢？
0: Давайте присядем и поговорим. Здесь.
2: 请坐。
0: Я думаю, есть две причины. Первая – китайцы и корейцы очень похожи в глазах американцев. Вторая – Китай и США не имеют дипломатических отношений. Можете действовать свободно. Мы можем вам поставить вооружение и технику. Мы перевезли в Читу достаточное количество самолетов, артиллерии, танков, боеприпасов, чтобы вооружить несколько
1: дивизий. 和后勤供应线将受到严重的威胁。Мы
0: можем прикрывать ваши войска истребителями, но только на фронте. Глубже нельзя. Если самолет будет сбит, летчик попадет в руки врага или труп попадет в руки американцев, это однозначно приведет к международному скандалу.
1: 如果没有苏联飞机做掩护的话，我们就很难援朝了。
0: Если вы так решили, то знайте, Северная Корея продержится не более недели, а безнадежное сопротивление не имеет никаких значений. Лучше отходить с боями для дальнейшего наступления.
3: 主席，彭老总从沈阳发来两份急电。先说内容吧。第一份电报说，我军入朝作战时， 军委能派出多少架战斗机和轰炸机给予掩护？何时出动，并由何人负责指挥？现在连飞机都没有，还谈什么指挥啊？第二份电报呢？